бабок на бай. Нёня, крали с дядей землей, крали с дядей вон идеей.